В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 31 июля в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В доме престарелых, в пострадавшем от землетрясения японском городе Уки, не хватает подгузников и других принадлежностей. Курс иены резко вырос на фоне спекуляций о валютных интервенциях. Премьер-министр Японии объявила о плане снизить потребительский налог на продукты питания до 1%. Перейдем к подробностям. В доме престарелых в префектуре Кумамото на юго-западе Японии сообщают о нехватке подгузников и других необходимых принадлежностей после сильного землетрясения, произошедшего во вторник. В этом учреждении в городе Уки префектуры Кумамото никто не пострадал в результате землетрясения интенсивностью 7 по японской сейсмической шкале. Однако после землетрясения около 60 постояльцев этого объекта проводят время вместе в зале, где нет риска падения на них каких-либо предметов. В настоящее время дом престарелых использует запасы и питьевую воду, которую доставляют автоцистерны. Поскольку водопровод по-прежнему отключен, а вода из колодцев стала мутной после землетрясения. В четверг поставщик подгузников и туалетной бумаги в городе сообщил учреждению, что вынужден прекратить поставки из-за землетрясения. Предприятие заявило, что подгузники могут закончиться уже в субботу. В рамках соглашения с городом этот дом престарелых принял около 30 эвакуированных из-за землетрясения, но пока не получил гуманитарную помощь от местных властей. Работница торгового центра, серьезно пострадавшего в результате взрыва после сильного землетрясения в префектуре Кумамото, рассказала, что взрыв прогремел примерно через 2 минуты после того, как она покинула здание. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в этой юго-западной японской префектуре около 16:30 во вторник. Работница магазина в возрасте 20 с лишним лет рассказала, что персонал торгового

торгового центра Ион Молл Кумамото эвакуировал посетителей после подземных толчков. По ее словам, около 17-15 люди, по всей видимости, сотрудники компании-оператора торгового центра, говорили посетителям оставаться на улице или идти домой. Работница сообщила, что сотрудникам торгового центра разрешили объединиться в группы с коллегами по магазинам и вернуться в здание, чтобы забрать ключи от домов и автомобилей. Поэтому она вернулась в свой магазин на втором этаже в группе из 6 человек около 17:20. На фотографии, которую она сделала в тот момент внутри торгового центра, видно, что его пол залит водой из системы пожаротушения. Женщина отметила, что также сфотографировала лестницу в 17:43, когда эвакуировалась со своими вещами. Работница рассказала, что покинула здание через центральный северный выход и примерно через 2 минуты услышала что-то похожее на подземный гул и увидела, как в ее сторону устремляется поток, как будто пепла. Она сказала, что сразу же бросилась бежать, но ее с головы до ног покрыло чем-то белым. Ни она, ни сотрудники, с которыми она эвакуировалась, не пострадали. Сотрудница отметила, что не чувствовала запаха газа. Она добавила, что, по-видимому, не слышала, чтобы звучал сигнал тревоги об утечке газа, но помнит, что сработала система пожаротушения. На торгах в Нью-Йорке в четверг курс японской валюты по отношению к доллару укрепился, ненадолго поднявшись до верхней границы диапазона 157 йен за доллар. Усиливаются предположения о вмешательстве японских властей в валютный рынок. Рост составил около 5 йен, и курс йены достиг самого высокого уровня примерно за 2,5 месяца. В последние недели доллар рос из-за роста фьючерсов на американскую сырую нефть, вызванного напряженностью в отношениях с Ираном. Его также подстегнули ожидания дальнейшего повышения учетных ставок Федеральной резервной системы США. Японские власти и Банк Японии осуществили вмешательство в валютный рынок в апреле и мае. Они потратили более 11 триллионов йен на покупку японской валюты и продажу доллара. Премьер-министр Японии Такаичи Санае объявила о планах правительства снизить потребительский налог на продукты питания до 1%. Изменение вступит в силу с начала следующего финансового года и будет действовать в течение 2 лет. Такаичи выступила перед журналистами в четверг. Она сказала: «Прежде всего, чтобы все группы населения получили выгоду от снижения налоговой нагрузки, ставка потребительского налога на продукты питания и напитки будет снижена до 1% на 2-летний период, начиная с апреля 2027 года». Такаичи добавила, что правительство также планирует предоставить льготы лицам с низким и средним уровнем дохода. Она сказала, что эта дополнительная мера фактически сведет к нулю их налоговое бремя. Она заявила, что правительство будет добиваться общественной поддержки этой политики. В настоящее время ставка потребительского налога в Японии составляет 10%. Но для продуктов питания и напитков она немного ниже – 8%. Министерство обороны Японии сообщило, что один из эсминцев морских сил самообороны провел первое в истории страны испытание крылатой ракеты «Томагавк» с боевым зарядом. Это знаковое событие произошло на фоне стремительных шагов Токио по укреплению оборонного потенциала. По данным министерства, испытание, в ходе которого было подтверждено, что эсминец «Чоукай» морских сил самообороны Японии способен запускать ракеты «Томагавк», было проведено в Тихом океане в среду по японскому времени. Корабль, оснащенный системой «Иджис», получил возможность запуска ракет «Томагавк» до марта. Его возвращение в порт Сасебо на юго-западе Японии запланировано примерно на сентябрь. Министерство отмечает, что ракеты «Томагавк» американского производства являются частью потенциала Японии по нанесению ответных ударов. Дальность полета этих ракет составляет около 1600 километров.
Министерство планирует закупить до 400 таких ракет на сумму около 169,4 миллиарда йен к марту 2028 года. Оно, вероятно, модифицирует еще 7 кораблей, оснащенных системой «Иджис», чтобы сделать их способными запускать ракеты «Томагавк». В марте министерство приступило к развертыванию ракет увеличенной дальности на базе сухопутных сил самообороны в юго-западной префектуре Кумамото, а также в центральной префектуре Сидзуока, как части потенциала нанесения ответных ударов. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian или загрузите мобильное приложение NHK World Japan. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии, уроки японского языка. У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире 22-й урок. Мы начнем изучать, как предложить кому-то сделать что-то вместе. Во второй части урока мы поговорим о Хоккайдо, популярном туристическом месте на севере Японии.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия и Кайто Там путешествует по Саппоро, городу на Хоккайдо. Друзья приехали на снежный фестиваль. Прямо перед ними огромная скульптура в виде замка. Повсюду большие группы туристов.
0: Давайте послушаем диалог 22-го урока.
2: Сугой! Там, мите, мите!
3: きれいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。きれいですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Увидев огромную скульптуру в виде замка, Мия восклицает, обращаясь к Там.
2: Сугой!
0: Потрясающе!
2: Там, мите, мите!
0: Там, смотри, смотри!
1: Там тоже впечатлена. Она отвечает.
3: А-а-а! Огромный ですね!
0: Ого, какая огромная!
3: Хажимете мимаста!
0: Впервые вижу что-то подобное.
1: Глядя на скульптуру, Кайто говорит.
4: Доятте цукуттан даро!
0: Интересно, как ее делали?
1: Там говорит.
3: きれいですね!
0: Красиво!
3: みんなで写真を撮りましょう!
0: Давайте сфотографируемся вместе!
1: Мия поддерживает предложение.
2: いいね!
0: Отличная идея! Снежный фестиваль в Саппоро проводится ежегодно в феврале. Здесь можно увидеть примерно пару сотен разных скульптур из снега и изо льда. Некоторые достигают высоту 15 метров.
1: Создание таких скульптур – огромный труд.
0: Мастера устанавливают строительные леса и используют краны, чтобы уложить снег. Затем они выпиливают формы каждой скульптуры, тщательно работая над деталями.
1: Весь процесс создания скульптур от подготовки до завершения занимает несколько месяцев. Это стоит увидеть.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Давайте сфотографируемся». Запомните структуру этой фразы и сможете предлагать кому-то сделать что-то вместе. Вот что значат слова в этой фразе. Сясин – это фотография. Сясин о торимасёу означает «давайте сфотографируемся». Главный пункт сегодняшнего урока. Чтобы предложить кому-то присоединиться к вашему действию, замените «мас» в «мас-форме» глагола на «масёу». В нашей ключевой фразе «сясин о тору» глагол – это «тору», а «мас-форма»

0: этого глагола звучит как торимас. Поэтому после изменения получается торимасю.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
2: Торимасю. Шасин о торимасю. Шасин о торимасю.
0: А теперь давайте послушаем диалог, в котором женщина приглашает подругу зайти в магазин.
3: この店に入りましょう。
4: いいですね。
0: Вот что означают фразы этого диалога.
3: この店に入りましょう。
1: Давай зайдем в этот магазин.
0: この店 означает это кафе или этот магазин. А частица «ни» после фразы указывает направление и относится к глаголу «зайти» – «хаиру». Масс-форма «хаиру» – это «хайримас», а после изменения получается «хайримасю».
4: いいですね.
1: Хорошая идея.
0: Собеседница соглашается. «И» означает «хороший», помните? «Дес» в конце предложения делает фразу более вежливой. «Не» в самом конце фразы указывает на согласие.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
2: Хайримасё. Коно мисе ни хайримасё. Коно мисе ни хайримасё.
0: Давайте попрактикуемся. Представьте, что вы хотите сказать. Давайте зайдем в башню с часами. Одну из достопримечательностей Саппоро. Башня с часами – это...
2: токейдай. Токейдай.
0: Зайти, ику, в масс-форме будет...
2: икимас. Икимас.
0: Попробуйте.
5: Токейдай ни икимашо. Токейдай ни икимашо.
0: А теперь попробуйте сказать, что вы устали после прогулки. Как вы скажете, давайте немного отдохнем. Немного – это?
2: Чотто. Чотто.
0: Отдыхать ясуму в масс-форме – это?
2: Ясумимас. Ясумимас.
0: Попробуйте.
5: Чотто ясумимашо. Чотто ясумимашо.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она произнесла ее, когда увидела снежную скульптуру. Это лишь одно слово, но оно очень полезное.
4: Сугой.
0: Сугой означает потрясающе, великолепно. Можете использовать это слово, когда хотите выразить удивление или восхищение.
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
2: Сугой.
0: Послушайте сегодняшний диалог еще раз.
4: Сугой. Даму, мите, мите. Окей, десне. Хажимете мимашта.
6: Доу ятте цукуттан даро?
4: Кирей десне. みんなで写真を撮りましょう。
7: いいね。
8: ミーヤーのトラベルガイド。
1: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы поговорим о Хоккайдо, одном из самых популярных туристических направлений Японии.
0: Хоккайдо – самая северная префектура Японии. Это родина просторных равнин, болотистых местностей, сказочно красивых озер и природных горячих источников. Туристов привлекают эти удивительные пейзажи. В отличие от остальных регионов Японии, на Хоккайдо нет сезона дождей, а летом прохладно. Это придает дополнительную привлекательность региону.
1: А куда там лучше всего отправиться?
0: Очень популярны лавандовые поля Фурану. В июле покрываются цветами огромные равнинные поля, превращаясь в обширный ковер светло-фиолетового цвета.
1: Как красиво!
0: Очень! А в Сиретоко, территории, внесенной в список

0: всемирного наследия ЮНЕСКО, можно увидеть бесчисленное множество диких животных. Например, белок и лис, которые живут там в естественных условиях. Если вы отправитесь в организованный тур, то сможете увидеть и китов, и даже диких бурых медведей.
1: Но зимой на Хоккайдо наверняка очень холодно.
0: Да, холодно. Выпадает много снега, а температура воздуха опускается ниже нуля, но благодаря этому можно посмотреть на снежные фестивали и заняться зимними видами спорта. В зоопарке Асахияма в городе Асахикава можно увидеть, как пингвины гуськом ходят по снегу.
1: Очень хочу посмотреть.
0: А еда на Хоккайдо просто великолепная. Не только морепродукты. Среди самых популярных рамен и блюда из баранины. Также префектура славится свежими овощами и фруктами. Здесь можно попробовать дыню юбари, кукурузу, картофель. Надеемся, когда-нибудь вы посетите Хоккайдо. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке там, вернувшись в Токио, пойдет в необычное кафе. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 31 июля в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В доме престарелых, в пострадавшем от землетрясения японском городе Уки, не хватает подгузников и других принадлежностей. Курс иены резко вырос на фоне спекуляций о валютных интервенциях. Премьер-министр Японии объявила о плане снизить потребительский налог на продукты питания до 1%. Перейдем к подробностям. В доме престарелых в префектуре Кумамото на юго-западе Японии сообщают о нехватке подгузников и других необходимых принадлежностей после сильного землетрясения, произошедшего во вторник. В этом учреждении в городе Уки префектуры Кумамото никто не пострадал в результате землетрясения интенсивностью 7 по японской сейсмической шкале. Однако после землетрясения около 60 постояльцев этого объекта проводят время вместе в зале, где нет риска падения на них каких-либо предметов. В настоящее время дом престарелых использует запасы и питьевую воду, которую доставляют автоцистерны. Поскольку водопровод по-прежнему отключен, а вода из колодцев стала мутной после землетрясения. В четверг поставщик подгузников и туалетной бумаги в городе сообщил учреждению, что вынужден прекратить поставки из-за землетрясения. Предприятие заявило, что подгузники могут закончиться уже в субботу. В рамках соглашения с городом этот дом престарелых принял около 30 эвакуированных из-за землетрясения, но пока не получил гуманитарную помощь от местных властей. Работница торгового центра, серьезно пострадавшего в результате взрыва после сильного землетрясения в префектуре Кумамото, рассказала, что взрыв прогремел примерно через 2 минуты после того, как она покинула здание. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в этой юго-западной японской префектуре около 16:30 во вторник. Работница магазина в возрасте 20 с лишним лет рассказала, что персонал торгового центра Ион Молл Кумамото эвакуировал посетителей после подземных толчков. По ее словам, около 17-15 люди, по всей видимости, сотрудники компании-оператора торгового центра, говорили посетителям оставаться на улице или идти домой. Работница сообщила, что сотрудникам торгового центра разрешили объединиться в группы с коллегами по магазинам и вернуться в здание, чтобы забрать ключи от домов и автомобилей. Поэтому она вернулась в свой магазин на втором этаже в группе из 6 человек около 17:20. На фотографии, которую она сделала в тот момент внутри торгового центра, видно, что его пол залит водой из системы пожаротушения. Женщина отметила, что также сфотографировала лестницу в 17:43, когда эвакуировалась со своими вещами. Работница рассказала, что покинула здание через центральный северный выход и примерно через 2 минуты услышала что-то похожее на подземный гул и увидела, как в ее сторону устремляется поток, как будто пепла. Она сказала, что сразу же бросилась бежать, но ее с головы до ног покрыло чем-то белым. Ни она, ни сотрудники, с которыми она эвакуировалась, не пострадали. Сотрудница отметила, что не чувствовала запаха газа. Она добавила, что, по-видимому, не слышала, чтобы звучал сигнал тревоги об утечке газа, но помнит, что сработала система пожаротушения. На торгах в Нью-Йорке в четверг курс японской валюты по отношению к доллару укрепился, ненадолго поднявшись до верхней границы диапазона 157 йен за доллар. Усиливаются предположения о вмешательстве японских властей в валютный рынок. Рост составил около 5 йен, и курс йены достиг самого высокого уровня примерно за 2,5 месяца. В последние недели доллар рос из-за роста фьючерсов на американскую сырую нефть, вызванного напряженностью в отношениях с Ираном. Его также подстегнули ожидания дальнейшего повышения учетных ставок Федеральной резервной системы США. Японские власти и Банк Японии осуществили вмешательство в валютный рынок в апреле и мае.
они потратили более 11 триллионов йен на покупку японской валюты и продажу доллара. Премьер-министр Японии Такаичи Санае объявила о планах правительства снизить потребительский налог на продукты питания до 1%. Изменение вступит в силу с начала следующего финансового года и будет действовать в течение 2 лет. Такаичи выступила перед журналистами в четверг. Она сказала: «Прежде всего, чтобы все группы населения получили выгоду от снижения налоговой нагрузки, ставка потребительского налога на продукты питания и напитки будет снижена до 1% на 2-летний период, начиная с апреля 2027 года». Такаичи добавила, что правительство также планирует предоставить льготы лицам с низким и средним уровнем дохода. Она сказала, что эта дополнительная мера фактически сведет к нулю их налоговое бремя. Она заявила, что правительство будет добиваться общественной поддержки этой политики. В настоящее время ставка потребительского налога в Японии составляет 10%. Но для продуктов питания и напитков она немного ниже – 8%. Министерство обороны Японии сообщило, что один из эсминцев морских сил самообороны провел первое в истории страны испытание крылатой ракеты «Томагавк» с боевым зарядом. Это знаковое событие произошло на фоне стремительных шагов Токио по укреплению оборонного потенциала. По данным министерства, испытание, в ходе которого было подтверждено, что эсминец «Чоукай» морских сил самообороны Японии способен запускать ракеты «Томагавк», было проведено в Тихом океане в среду по японскому времени. Корабль, оснащенный системой «Иджис», получил возможность запуска ракет «Томагавк» до марта. Его возвращение в порт Сасебо на юго-западе Японии запланировано примерно на сентябрь. Министерство отмечает, что ракеты «Томагавк» американского производства являются частью потенциала Японии по нанесению ответных ударов. Дальность полета этих ракет составляет около 1600 километров. Министерство планирует закупить до 400 таких ракет на сумму около 169,4 миллиарда йен к марту 2028 года. Оно, вероятно, модифицирует еще 7 кораблей, оснащенных системой «Иджис», чтобы сделать их способными запускать ракеты «Томагавк». В марте министерство приступило к развертыванию ракет увеличенной дальности на базе сухопутных сил самообороны в юго-западной префектуре Кумамото, а также в центральной префектуре Сидзуока.

наука как части потенциала нанесения ответных ударов. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей, загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian или загрузите мобильное приложение NHK World Japan. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии, уроки японского языка. У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире 22-й урок. Мы начнем изучать, как предложить кому-то сделать что-то вместе. Во второй части урока мы поговорим о Хоккайдо, популярном туристическом месте на севере Японии.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия и Кайто Там путешествует по Саппоро, городу на Хоккайдо. Друзья приехали на снежный фестиваль. Прямо перед ними огромная скульптура в виде замка. Повсюду большие группы туристов.
0: Давайте послушаем диалог 22-го урока.
2: Сгой! Там, мите, мите!
3: あ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Увидев огромную скульптуру в виде замка, Мия восклицает, обращаясь к Там.
2: Сгой!
0: Потрясающе!
2: Там, мите, мите!
0: Там, смотри, смотри!
1: Там тоже впечатлена. Она отвечает.
3: А-а-а! Огромный ですね!
0: Ого, какая огромная!
3: Хажимете мимашта!
0: Впервые вижу что-то подобное.
1: Глядя на скульптуру, Кайто говорит.
4: До ятте цукуттан даро!
0: Интересно, как ее делали?
1: Там говорит.
3: Кирэ-десне!
0: Красиво!
3: Миннаде шашин о торимашо!
0: Давайте сфотографируемся вместе.
1: Мия поддерживает предложение.
2: Ине!
0: Отличная идея! Снежный фестиваль в Саппоро проводится ежегодно в феврале. Здесь можно увидеть примерно пару сотен разных скульптур из снега и изо льда. Некоторые достигают высоту 15 метров.
1: Создание таких скульптур – огромный труд.
0: Мастера устанавливают строительные леса и используют краны, чтобы уложить снег. Затем они выпиливают формы каждой скульптуры, тщательно работая над деталями.
1: Весь процесс создания скульптур от подготовки до завершения занимает несколько месяцев. Это стоит увидеть.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – давайте сфотографируемся.
3: Шашин о торимашо.
0: Запомните структуру этой фразы и сможете предлагать кому-то сделать что-то вместе. Вот что значат слова в этой фразе. Шашин – это фотография. Шашин о торимашо означает «давайте сфотографируемся». Главный пункт сегодняшнего урока. Чтобы предложить кому-то присоединиться к вашему действию, замените «мас» в «мас-форме» глагола на «масю». В нашей ключевой фразе «сясин о тору» глагол – это «тору», а «мас-форма» этого глагола звучит как «торимас». Поэтому после изменения получается «торимасю».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: «Торимасю». 写真を撮りましょう 写真を撮りましょう
0: А теперь давайте послушаем диалог, в котором женщина приглашает подругу зайти в магазин.
6: この店に入りましょう
3: いいですね
0: Вот что означают фразы этого диалога.
6: この店に入りましょう.
1: Давай зайдем в этот магазин.
0: Кономисе означает «это кафе» или «этот магазин». А частица «ни» после фразы указывает направление и относится к глаголу «зайти» – «хаиру». Мас-форма «хаиру» – это «хайримас», а после изменения получается «хайримасю».
3: いいですね.
1: Хорошая идея.
0: Собеседница соглашается. «И» означает «хороший», помните? «des» в конце предложения делает фразу более вежливой. «Не» в самом конце фразы указывает на согласие.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: «Хайримашоу». この店に入りましょう. この店に入りましょう.
0: Давайте попрактикуемся. Представьте, что вы хотите сказать: «Давайте зайдем в башню с часами». Одну из достопримечательностей Саппоро. Башня с часами – это…
5: Токедай. Токедай.
0: Зайти, ику, в масс-форме будет…
5: Икимас. Икимас.
0: Попробуйте.
4: Токедай ни икимашо. Токедай ни икимашо.
0: А теперь попробуйте сказать, что вы устали после прогулки. Как вы скажете: «Давайте немного отдохнем». «Немного» — это…
5: Чотто. Чотто.
0: Отдыхать ясуму в масс-форме — это…
5: Ясумимас. Ясумимас.
0: Попробуйте.
4: Чотто ясумимашо. Чотто ясумимашо.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она произнесла ее, когда увидела снежную скульптуру. Это лишь одно слово, но оно очень полезное.
2: Сугой.
0: Сугой означает потрясающе, великолепно. Можете использовать это слово, когда хотите выразить удивление или восхищение.
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
5: Сугой.
0: Послушайте сегодняшний диалог еще раз.
2: Сугой. Там, мите, мите.
3: Окей, десне. 初めて見ました。
4: どうやって作ったんだろう。
3: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
2: いいね。ミーヤーのトラベルガイド。
1: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы поговорим о Хоккайдо, одном из самых популярных туристических направлений Японии.
0: Хоккайдо – самая северная префектура Японии. Это родина просторных равнин, болотистых местностей, сказочно красивых озер и природных горячих источников. Туристов привлекают эти удивительные пейзажи. В отличие от остальных регионов Японии, на Хоккайдо нет сезона дождей, а летом прохладно. Это придает дополнительную привлекательность региону.
1: А куда там лучше всего отправиться?
0: Очень популярны лавандовые поля Фурано. В июле покрываются цветами огромные равнинные поля, превращаясь в обширный ковер светло-фиолетового цвета.
1: Как красиво!
0: Очень! А в Сиретоко, территории, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО, можно увидеть бесчисленное множество диких животных. Например, белок и лис, которые живут там в естественных условиях. Если вы отправитесь в организованный тур, то сможете увидеть и китов, и даже диких бурых медведей.
1: Но зимой на Хоккайдо наверняка очень холодно.
0: Да, холодно. Выпадает много снега, а температура воздуха опускается ниже нуля, но благодаря этому можно посмотреть на снежные фестивали и заняться зимними видами спорта. В зоопарке Асахияма в городе Асахикава можно увидеть, как пингвины гуськом ходят по снегу.
1: Очень хочу посмотреть.
0: А еда на Хоккайдо просто великолепная. Не только морепродукты. Среди самых популярных – рамен и блюда из баранины. Также префектура славится свежими овощами и фруктами. Здесь можно попробовать дыню юбари, кукурузу, картофель. Надеемся, когда-нибудь вы посетите Хоккайдо. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке там, вернувшись в Токио, пойдет в необычное кафе. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 31 июля в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В доме престарелых, в пострадавшем от землетрясения японском городе Уки, не хватает подгузников и других принадлежностей. Курс йены резко вырос на фоне спекуляций о валютных интервенциях. Премьер-министр

Японии объявила о плане снизить потребительский налог на продукты питания до 1%. Перейдем к подробностям. В доме престарелых в префектуре Кумамото на юго-западе Японии сообщают о нехватке подгузников и других необходимых принадлежностей после сильного землетрясения, произошедшего во вторник. В этом учреждении в городе Уки префектуры Кумамото никто не пострадал в результате землетрясения интенсивностью 7 по японской сейсмической шкале. Однако после землетрясения около 60 постояльцев этого объекта проводят время вместе в зале, где нет риска падения на них каких-либо предметов. В настоящее время дом престарелых использует запасы и питьевую воду, которую доставляют автоцистерны. Поскольку водопровод по-прежнему отключен, а вода из колодцев стала мутной после землетрясения. В четверг поставщик подгузников и туалетной бумаги в городе сообщил учреждению, что вынужден прекратить поставки из-за землетрясения. Предприятие заявило, что подгузники могут закончиться уже в субботу. В рамках соглашения с городом этот дом престарелых принял около 30 эвакуированных из-за землетрясения, но пока не получил гуманитарную помощь от местных властей. Работница торгового центра, серьезно пострадавшего в результате взрыва после сильного землетрясения в префектуре Кумамото, рассказала, что взрыв прогремел примерно через 2 минуты после того, как она покинула здание. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в этой юго-западной японской префектуре около 16:30 во вторник. Работница магазина в возрасте 20 с лишним лет рассказала, что персонал торгового центра Ион Молл Кумамото эвакуировал посетителей после подземных толчков. По ее словам, около 17:15 люди, по всей видимости, сотрудники компании-оператора торгового центра, говорили посетителям оставаться на улице или идти домой. Работница сообщила, что сотрудникам торгового центра разрешили объединиться в группы с коллегами по магазинам и вернуться в здание, чтобы забрать ключи от домов и автомобилей. Поэтому она вернулась в свой магазин на втором этаже в группе из 6 человек около 17:20. На фотографии, которую она сделала в тот момент внутри торгового центра, видно, что его пол залит водой из системы пожаротушения. Женщина отметила, что также сфотографировала лестницу в 17:43, когда эвакуировалась со своими вещами. Работница рассказала, что покинула здание через центральный северный выход и примерно через 2 минуты услышала что-то похожее на подземный гул и увидела, как в ее сторону устремляется поток, как будто пепла. Она сказала, что сразу же бросилась бежать, но ее с головы до ног покрыло чем-то белым. Ни она, ни сотрудники, с которыми она эвакуировалась, не пострадали. Сотрудница отметила, что не чувствовала запаха газа. Она добавила, что, по-видимому, не слышала, чтобы звучал сигнал тревоги об утечке газа, но помнит, что сработала система пожаротушения. На торгах в Нью-Йорке в четверг курс японской валюты по отношению к доллару укрепился, ненадолго поднявшись до верхней границы диапазона 157 йен за доллар. Усиливаются предположения о вмешательстве японских властей в валютный рынок. Рост составил около 5 йен, и курс йены достиг самого высокого уровня примерно за 2,5 месяца. В последние недели доллар рос из-за роста фьючерсов на американскую сырую нефть, вызванного напряженностью в отношениях с Ираном. Его также подстегнули ожидания дальнейшего повышения учетных ставок Федеральной резервной системы США. Японские власти и Банк Японии осуществили вмешательство в валютный рынок в апреле и мае. Они потратили более 11 триллионов йен на покупку японской валюты и продажу доллара. Премьер-министр Японии Такаичи Санай объявила о планах правительства снизить потребительский налог на продукты питания до 1%. Изменение вступит в силу с начала следующего финансового года и будет действовать в течение 2 лет. Такаичи выступила перед журналистами в четверг. Она сказала: «Прежде всего, чтобы все группы населения получили выгоду от снижения налоговой нагрузки, ставка

потребительского налога на продукты питания и напитки будет снижена до 1% на двухлетний период, начиная с апреля 2027 года. Такаичи добавила, что правительство также планирует предоставить льготы лицам с низким и средним уровнем дохода. Она сказала, что эта дополнительная мера фактически сведет к нулю их налоговое бремя. Она заявила, что правительство будет добиваться общественной поддержки этой политики. В настоящее время ставка потребительского налога в Японии составляет 10%. Но для продуктов питания и напитков она немного ниже – 8%. Министерство обороны Японии сообщило, что один из эсминцев морских сил самообороны провел первое в истории страны испытание крылатой ракеты «Томагавк» с боевым зарядом. Это знаковое событие произошло на фоне стремительных шагов Токио по укреплению оборонного потенциала. По данным министерства, испытание, в ходе которого было подтверждено, что эсминец «Чоукай» морских сил самообороны Японии способен запускать ракеты «Томагавк», было проведено в Тихом океане в среду по японскому времени. Корабль, оснащенный системой «Иджис», получил возможность запуска ракет «Томагавк» до марта. Его возвращение в порт Сасебо на юго-западе Японии запланировано примерно на сентябрь. Министерство отмечает, что ракеты «Томагавк» американского производства являются частью потенциала Японии по нанесению ответных ударов. Дальность полета этих ракет составляет около 1600 километров. Министерство планирует закупить до 400 таких ракет на сумму около 169,4 миллиарда йен к марту 2028 года. Оно, вероятно, модифицирует еще 7 кораблей, оснащенных системой «Иджис», чтобы сделать их способными запускать ракеты «Томагавк». В марте министерство приступило к развертыванию ракет увеличенной дальности на базе сухопутных сил самообороны в юго-западной префектуре Кумамото, а также в центральной префектуре Сидзуока, как части потенциала нанесения ответных ударов. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей, загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian или загрузите мобильное приложение NHK World Japan. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии, уроки японского языка, у микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 22-й урок. Мы начнем изучать, как предложить кому-то сделать что-то вместе. Во второй части урока мы поговорим о Хоккайдо, популярном туристическом месте на севере Японии.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия и Кайто Там путешествует по Саппоро, городу на Хоккайдо. Друзья приехали на снежный фестиваль. Прямо перед ними огромная скульптура в виде замка. Повсюду большие группы туристов.
0: Давайте послушаем диалог 22-го урока.
2: Сугой! Там, мите, мите!
3: あ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Увидев огромную скульптуру в виде замка, Мия восклицает, обращаясь к Там.
2: Сугой!
0: Потрясающе!
2: Там, мите, мите!
0: Там, смотри, смотри!
1: Там тоже впечатлена. Она отвечает.

0: ですね。
1: おご、какая огромная。
0: 初めて見ました。
1: Впервые вижу что-то подобное.
2: Глядя на скульптуру, Кайто говорит.
3: どうやって作ったんだろう?
1: Интересно, как ее делали.
2: Там говорит.
0: きれいですね。
1: Красиво.
0: みんなで写真を撮りましょう。
1: Давайте сфотографируемся вместе.
2: Мия поддерживает предложение.
0: いいね。
1: Отличная идея. Снежный фестиваль в Саппоро проводится ежегодно в феврале. Здесь можно увидеть примерно пару сотен разных скульптур из снега и изо льда. Некоторые достигают высоту 15 метров.
2: Создание таких скульптур – огромный труд.
1: Мастера устанавливают строительные леса и используют краны, чтобы уложить снег. Затем они выпиливают формы каждой скульптуры, тщательно работая над деталями.
2: Весь процесс создания скульптур от подготовки до завершения занимает несколько месяцев. Это стоит увидеть.
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Давайте сфотографируемся». Запомните структуру этой фразы и сможете предлагать кому-то сделать что-то вместе. Вот что значат слова в этой фразе. Сясин – это фотография. Сясин о торимасёу означает «давайте сфотографируемся». Главный пункт сегодняшнего урока. Чтобы предложить кому-то присоединиться к вашему действию, замените «мас» в «мас-форме» глагола на «масёу». В нашей ключевой фразе «сясин о тору» глагол – это «тору», а «мас-форма» этого глагола звучит как «торимас». Поэтому после изменения получается «торимасёу».
2: А теперь послушайте и повторите вслух.
4: «Торимасёу». 写真を撮りましょう。写真を撮りましょう。
1: А теперь давайте послушаем диалог, в котором женщина приглашает подругу зайти в магазин.
5: この店に入りましょう。
0: いいですね。
1: Вот что означают фразы этого диалога.
5: Коно мисе не хайримашо.
2: Давай зайдем в этот магазин.
1: Коно мисе означает «это кафе» или «этот магазин». А частица «ни» после фразы указывает направление и относится к глаголу «зайти» – «хаиру». Мас-форма «хаиру» – это «хайримас», а после изменения получается «хайримасёу».
0: И десу не.
2: Хорошая идея.
1: Собеседница соглашается. «И» означает «хороший», помните? «Дес» в конце предложения делает фразу более вежливой. «Не» в самом конце фразы указывает на согласие.
2: А теперь послушайте и повторите вслух.
4: «Хайримасё». «Коно мисе ни хайримасё». «Коно мисе ни хайримасё».
1: Давайте попрактикуемся. Представьте, что вы хотите сказать «давайте зайдем в башню с часами». Одну из достопримечательностей Саппоро. Башня с часами – это…
4: Токедай. Токедай.
1: Зайти «ику» в масс-форме будет…
4: Икимас. Икимас.
1: Попробуйте. А теперь попробуйте сказать, что вы устали после прогулки. Как вы скажете, давайте немного отдохнем. Немного – это…
4: Чотто. Чотто.
1: Отдыхать ясуму в масс-форме – это…
4: Ясумимас. Ясумимас.
1: Попробуйте.
3: Чотто ясумимашо. Чотто ясумимашо.
1: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она произнесла ее, когда увидела снежную скульптуру. Это лишь одно слово, но оно очень полезное.
6: Сугой!
1: Сугой означает потрясающе, великолепно. Можете использовать это слово, когда хотите выразить удивление или восхищение.
2: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
6: Сугой!
1: Послушайте сегодняшний диалог еще раз.
6: Сугой! Там, мите, мите!
0: Ааа, большой ですね! 初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
0: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
6: いいね。
4: ミーヤーのトラベルガイド。
2: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы поговорим о Хоккайдо, одном из самых популярных туристических направлений Японии.
1: Хоккайдо – самая северная префектура Японии. Это родина просторных равнин, болотистых местностей, сказочно красивых озер и природных горячих источников. Туристов привлекают эти удивительные пейзажи. В отличие от остальных регионов Японии, на Хоккайдо нет сезона дождей, а летом прохладно. Это придает дополнительную привлекательность региону.
2: А куда там лучше всего отправиться?
1: Очень популярны лавандовые поля Фурано. В июле покрываются цветами огромные равнинные поля, превращаясь в обширный ковер светло-фиолетового цвета.
2: Как красиво!
1: Очень! А в Сиретоко, территории, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО, можно увидеть бесчисленное множество диких животных. Например, белок и лис, которые живут там в естественных условиях. Если вы отправитесь в организованный тур, то сможете увидеть и китов, и даже диких бурых медведей.
2: Но зимой на Хоккайдо наверняка очень холодно.
1: Да, холодно. Выпадает много снега, а температура воздуха опускается ниже нуля, но благодаря этому можно посмотреть на снежные фестивали и заняться зимними видами спорта. В зоопарке Асахияма в городе Асахикава можно увидеть, как пингвины гуськом ходят по снегу.
2: Очень хочу посмотреть.
1: А еда на Хоккайдо просто великолепная. Не только морепродукты. Среди самых популярных – рамен и блюда из баранины. Также префектура славится свежими овощами и фруктами. Здесь можно попробовать дыню юбари, кукурузу, картофель. Надеемся, когда-нибудь вы посетите Хоккайдо. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
2: На следующем уроке там, вернувшись в Токио, пойдет в необычное кафе. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 31 июля в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В доме престарелых, в пострадавшем от землетрясения японском городе Уки, не хватает подгузников и других принадлежностей. Курс йены резко вырос на фоне спекуляций о валютных интервенциях. Премьер-министр Японии объявила о плане снизить потребительский налог на продукты питания до 1%. Перейдем к подробностям. В доме престарелых в префектуре Кумамото на юго-западе Японии сообщают о нехватке подгузников и других необходимых принадлежностей после сильного землетрясения, произошедшего во вторник. В этом учреждении в городе Уки префектуры Кумамото никто не пострадал в результате землетрясения интенсивностью 7 по японской сейсмической шкале. Однако после землетрясения около 60 постояльцев этого объекта проводят время вместе в зале, где нет риска падения на них каких-либо предметов. В настоящее время дом престарелых использует запасы и питьевую воду, которую доставляют автоцистерны. Поскольку водопровод по-прежнему отключен, а вода из колодцев стала мутной после землетрясения. В четверг поставщик подгузников и туалетной бумаги в городе сообщил учреждению, что вынужден прекратить поставки из-за землетрясения. Предприятие заявило, что подгузники могут закончиться уже в субботу. В рамках соглашения с городом этот дом престарелых принял около 30 эвакуированных из-за землетрясения, но пока не получил гуманитарную помощь от местных властей. Работница торгового центра, серьезно пострадавшего в результате взрыва после сильного землетрясения в префектуре Кумамото, рассказала, что взрыв прогремел примерно через 2 минуты после того, как она покинула здание. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в этой юго-западной японской префектуре около 16:30 во вторник. Работница магазина в возрасте 20 с лишним лет рассказала, что персонал торгового центра Ион Молл Кумамото эвакуировал посетителей после подземных толчков. По ее словам, около 17-15 люди, по всей видимости, сотрудники компании-оператора торгового центра, говорили посетителям оставаться на улице или идти домой. Работница сообщила, что сотрудникам торгового центра разрешили объединиться в группы с коллегами по магазинам и вернуться в здание, чтобы забрать ключи от домов и автомобилей. Поэтому она вернулась в свой магазин на 2-м этаже в группе из 6 человек около 17:20. На фотографии, которую она сделала в тот момент внутри торгового центра, видно, что его пол залит водой из системы пожаротушения. Женщина отметила, что также сфотографировала лестницу в 17:43, когда эвакуировалась со своими вещами. Работница рассказала, что покинула здание через центральный северный выход и примерно через 2 минуты услышала что-то похожее на подземный гул и увидела, как в ее сторону устремляется поток, как будто пепла. Она сказала, что сразу же бросилась бежать, но ее с головы до ног покрыло чем-то белым. Ни она, ни сотрудники, с которыми она эвакуировалась, не пострадали. Сотрудница отметила, что не чувствовала запаха газа. Она добавила, что, по-видимому, не слышала, чтобы звучал сигнал тревоги об утечке газа, но помнит, что сработала система пожаротушения. На торгах в Нью-Йорке в четверг курс японской валюты по отношению к доллару укрепился, ненадолго поднявшись до верхней границы диапазона 157 йен за доллар. Усиливаются предположения о вмешательстве японских властей в валютный рынок. Рост составил около 5 йен, и курс йены достиг самого высокого уровня примерно за 2,5 месяца. В последние недели доллар рос из-за роста фьючерсов на американскую сырую нефть, вызванного напряженностью в отношениях с Ираном. Его также подстегнули ожидания дальнейшего повышения учетных ставок Федеральной резервной системы США. Японские власти и Банк Японии осуществили вмешательство в валютный рынок в апреле и мае.
они потратили более 11 триллионов йен на покупку японской валюты и продажу доллара. Премьер-министр Японии Такаичи Санае объявила о планах правительства снизить потребительский налог на продукты питания до 1%. Изменение вступит в силу с начала следующего финансового года и будет действовать в течение 2 лет. Такаичи выступила перед журналистами в четверг. Она сказала: «Прежде всего, чтобы все группы населения получили выгоду от снижения налоговой нагрузки, ставка потребительского налога на продукты питания и напитки будет снижена до 1% на 2-летний период, начиная с апреля 2027 года». Такаичи добавила, что правительство также планирует предоставить льготы лицам с низким и средним уровнем дохода. Она сказала, что эта дополнительная мера фактически сведет к нулю их налоговое бремя. Она заявила, что правительство будет добиваться общественной поддержки этой политики. В настоящее время ставка потребительского налога в Японии составляет 10%. Но для продуктов питания и напитков она немного ниже – 8%. Министерство обороны Японии сообщило, что один из эсминцев морских сил самообороны провел первое в истории страны испытание крылатой ракеты «Томагавк» с боевым зарядом. Это знаковое событие произошло на фоне стремительных шагов Токио по укреплению оборонного потенциала. По данным министерства, испытание, в ходе которого было подтверждено, что эсминец «Чоукай» морских сил самообороны Японии способен запускать ракеты «Томагавк», было проведено в Тихом океане в среду по японскому времени. Корабль, оснащенный системой «Иджис», получил возможность запуска ракет «Томагавк» до марта. Его возвращение в порт Сасебо на юго-западе Японии запланировано примерно на сентябрь. Министерство отмечает, что ракеты «Томагавк» американского производства являются частью потенциала Японии по нанесению ответных ударов. Дальность полета этих ракет составляет около 1600 километров. Министерство планирует закупить до 400 таких ракет на сумму около 169,4 миллиарда йен к марту 2028 года. Оно, вероятно, модифицирует еще 7 кораблей, оснащенных системой «Иджис», чтобы сделать их способными запускать ракеты «Томагавк». В марте министерство приступило к развертыванию ракет увеличенной дальности на базе сухопутных сил самообороны в юго-западной префектуре Кумамото, а также в центральной префектуре Сидзуока, как части потенциала нанесения ответных ударов. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей, загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian или загрузите мобильное приложение NHK World Japan. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии, уроки японского языка. У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире 22-й урок. Мы начнем изучать, как предложить кому-то сделать что-то вместе. Во второй части урока мы поговорим о Хоккайдо, популярном туристическом месте на севере Японии.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия и Кайто Там путешествует по Саппоро, городу на Хоккайдо. Друзья приехали на снежный фестиваль. Прямо перед ними огромная скульптура в виде замка. Повсюду большие группы туристов.
0: Давайте послушаем диалог 22-го урока.
2: Сугой! Там, мите, мите!
3: きれいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。きれいですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Увидев огромную скульптуру в виде замка, Мия восклицает, обращаясь к Там.
2: Сугой!
0: Потрясающе!
2: Там, мите, мите!
0: Там, смотри, смотри!
1: Там тоже впечатлена. Она отвечает.
3: А-а-а! Огромный ですね!
0: Ого, какая огромная!
3: Хажимете мимашта!
0: Впервые вижу что-то подобное.
1: Глядя на скульптуру, Кайто говорит.
4: Доятте цукуттан даро?
0: Интересно, как ее делали?
1: Там говорит.
3: きれいですね!
0: Красиво!
3: みんなで写真を撮りましょう!
0: Давайте сфотографируемся вместе!
1: Мия поддерживает предложение.
2: いいね!
0: Отличная идея! Снежный фестиваль в Саппоро проводится ежегодно в

0: феврале. Здесь можно увидеть примерно пару сотен разных скульптур из снега и изо льда. Некоторые достигают высоту 15 метров.
1: Создание таких скульптур – огромный труд.
0: Мастера устанавливают строительные леса и используют краны, чтобы уложить снег. Затем они выпиливают формы каждой скульптуры, тщательно работая над деталями.
1: Весь процесс создания скульптур от подготовки до завершения занимает несколько месяцев. Это стоит увидеть.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Давайте сфотографируемся». Запомните структуру этой фразы и сможете предлагать кому-то сделать что-то вместе. Вот что значат слова в этой фразе. Сясин – это фотография. Сясин о торимасёу означает «давайте сфотографируемся». Главный пункт сегодняшнего урока. Чтобы предложить кому-то присоединиться к вашему действию, замените «мас» в «мас-форме» глагола на «масёу». В нашей ключевой фразе «сясин о тору» глагол – это «тору», а «мас-форма» этого глагола звучит как «торимас». Поэтому после изменения получается «торимасёу».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
2: «Торимасё».
0: А теперь давайте послушаем диалог, в котором женщина приглашает подругу зайти в магазин. Вот что означают фразы этого диалога.
1: Давай зайдем в этот магазин.
0: Кономисе означает «это кафе» или «этот магазин». А частица «ни» после фразы указывает направление и относится к глаголу «зайти» – «хаиру». Мас-форма «хаиру» – это «хайримас», а после изменения получается «хайримасёу».
2: いいですね.
1: Хорошая идея.
0: Собеседница соглашается. «И» означает «хороший», помните? «Дес» в конце предложения делает фразу более вежливой. «Не» в самом конце фразы указывает на согласие.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
2: «Хайримасё». «Коно мисе ни хайримасё». «Коно мисе ни хайримасё».
0: Давайте попрактикуемся. Представьте, что вы хотите сказать «давайте зайдем в башню с часами», одну из достопримечательностей Саппоро. Башня с часами – это…
2: Токедай. Токедай.
0: Зайти – ику в масс-форме будет…
2: Икимас. Икимас.
0: Попробуйте. А теперь попробуйте сказать, что вы устали после прогулки. Как вы скажете, давайте немного отдохнем. Немного – это…
2: Чотто. Чотто.
0: Отдыхать ясуму в масс-форме – это…
2: Ясумимас. Ясумимас.
0: Попробуйте.
3: Чотто ясумимашо. Чотто ясумимашо.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она произнесла ее, когда увидела снежную скульптуру. Это лишь одно слово, но оно очень полезное.
4: Сугой.
0: Сугой. Означает «потрясающе», «великолепно». Можете использовать это слово, когда хотите выразить удивление или восхищение.
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
2: Сугой.
0: Послушайте сегодняшний диалог еще раз.
4: すごい。ダム、見て見て。
5: ああ、大きいですね。初めて見ました。
6: どうやって作ったんだろう。
5: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
2: ミーヤーのトラベルガイド。
1: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы поговорим о Хоккайдо, одном из самых популярных туристических направлений Японии.
0: Хоккайдо – самая северная префектура Японии. Это родина просторных равнин, болотистых местностей, сказочно красивых озер и природных горячих источников. Туристов привлекают эти удивительные пейзажи. В отличие от остальных регионов Японии, на Хоккайдо нет сезона дождей, а летом прохладно. Это придает дополнительную привлекательность региону.
1: А куда там лучше всего отправиться?
0: Очень популярны лавандовые поля Фурано. В июле покрываются цветами огромные равнинные поля, превращаясь в обширный ковер светло-фиолетового цвета.
1: Как красиво!
0: Очень! А в Сиретоко, территории, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО, можно увидеть бесчисленное множество диких животных. Например, белок и лис, которые живут там в естественных условиях. Если вы отправитесь в организованный тур, то сможете увидеть и китов, и даже диких бурых медведей.
1: Но зимой на Хоккайдо наверняка очень холодно.
0: Да, холодно. Выпадает много снега, а температура воздуха опускается ниже нуля, но благодаря этому можно посмотреть на снежные фестивали и заняться зимними видами спорта. В зоопарке Асахияма в городе Асахикава можно увидеть, как пингвины гуськом ходят по снегу.
1: Очень хочу посмотреть.
0: А еда на Хоккайдо просто великолепная. Не только морепродукты. Среди самых популярных – рамен и блюда из баранины. Также префектура славится свежими овощами и фруктами. Здесь можно попробовать дыню юбари, кукурузу, картофель. Надеемся, когда-нибудь вы посетите Хоккайдо. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке там, вернувшись в Токио, пойдет в необычное кафе. Оставайтесь с нами!
7: Tokyo からお送りします。
8: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 31 июля в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В доме престарелых, в пострадавшем от землетрясения японском городе Уки, не хватает подгузников и других принадлежностей. Курс йены резко вырос на фоне спекуляций о валютных интервенциях. Премьер-министр Японии объявила о плане снизить потребительский налог на продукты питания до 1%. Перейдем к подробностям. В доме престарелых в префектуре Кумамото на юго-западе Японии сообщают о нехватке подгузников и других необходимых принадлежностей после сильного землетрясения, произошедшего во вторник. В этом учреждении в городе Уки префектуры Кумамото никто не пострадал в результате землетрясения интенсивностью 7 по японской сейсмической шкале. Однако после землетрясения около 60 постояльцев этого объекта проводят время вместе в зале, где нет риска падения на них каких-либо предметов. В настоящее время дом престарелых использует запасы и питьевую воду, которую доставляют автоцистерны, поскольку водопровод по-прежнему отключен, а вода из колодцев стала мутной после землетрясения. В четверг поставщик подгузников и туалетной бумаги в городе сообщил учреждению, что вынужден прекратить поставки из-за землетрясения. Предприятие заявило, что подгузники могут закончиться уже в субботу. В рамках соглашения с городом этот дом престарелых принял около 30 эвакуированных из-за землетрясения, но пока не получил гуманитарную помощь от местных властей. Работница торгового центра, серьезно пострадавшего в результате взрыва после сильного землетрясения в префектуре Кумамото, рассказала, что взрыв прогремел примерно через 2 минуты после того, как она покинула здание. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в этой юго-западной японской префектуре около 16:30 во вторник. Работница магазина в возрасте 20 с лишним лет рассказала, что персонал торгового центра Ион Молл Кумамото эвакуировал посетителей после подземных толчков. По ее словам, около 17:15 люди, по всей видимости, сотрудники компании-оператора торгового центра, говорили посетителям оставаться на улице или идти домой. Работница сообщила, что сотрудникам торгового центра разрешили объединиться в группы с коллегами по магазинам и вернуться в здание, чтобы забрать ключи от домов и автомобилей. Поэтому она вернулась в свой магазин на втором этаже в группе из 6 человек около 17:20. На фотографии, которую она сделала в тот момент внутри торгового центра, видно, что его пол залит водой из системы пожаротушения. Женщина отметила, что также сфотографировала лестницу в 17:43, когда эвакуировалась со своими вещами. Работница рассказала, что покинула здание через центральный северный выход и примерно через 2 минуты услышала что-то похожее на подземный гул и увидела, как в ее сторону устремляется поток, как будто пепла. Она сказала, что сразу же бросилась бежать, но ее с головы до ног покрыло чем-то белым. Ни она, ни сотрудники, с которыми она эвакуировалась, не пострадали. Сотрудница отметила, что не чувствовала запаха газа. Она добавила, что, по-видимому, не слышала, чтобы звучал сигнал тревоги об утечке газа, но помнит, что сработала система пожаротушения. На торгах в Нью-Йорке в четверг курс японской валюты по отношению к доллару укрепился, ненадолго поднявшись до верхней границы диапазона 157 йен за доллар. Усиливаются предположения о вмешательстве японских властей в валютный рынок. Рост составил около 5 йен, и курс йены достиг самого высокого уровня примерно за 2,5 месяца. В последние недели доллар рос из-за роста фьючерсов на американскую сырую нефть, вызванного напряженностью в отношениях с Ираном. Его также подстегнули ожидания дальнейшего повышения учетных ставок Федеральной резервной системы США. Японские власти и Банк Японии осуществили вмешательство в валютный рынок в апреле и мае.
они потратили более 11 триллионов йен на покупку японской валюты и продажу доллара. Премьер-министр Японии Такаичи Санай объявила о планах правительства снизить потребительский налог на продукты питания до 1%. Изменение вступит в силу с начала следующего финансового года и будет действовать в течение 2 лет. Такаичи выступила перед журналистами в четверг. Она сказала: «Прежде всего, чтобы все группы населения получили выгоду от снижения налоговой нагрузки, ставка потребительского налога на продукты питания и напитки будет снижена до 1% на 2-летний период, начиная с апреля 2027 года». Такаичи добавила, что правительство также планирует предоставить льготы лицам с низким и средним уровнем дохода. Она сказала, что эта дополнительная мера фактически сведет к нулю их налоговое бремя. Она заявила, что правительство будет добиваться общественной поддержки этой политики. В настоящее время ставка потребительского налога в Японии составляет 10%. Но для продуктов питания и напитков она немного ниже – 8%. Министерство обороны Японии сообщило, что один из эсминцев морских сил самообороны провел первое в истории страны испытание крылатой ракеты «Томагавк» с боевым зарядом. Это знаковое событие произошло на фоне стремительных шагов Токио по укреплению оборонного потенциала. По данным министерства, испытание, в ходе которого было подтверждено, что эсминец «Чоукай» морских сил самообороны Японии способен запускать ракеты «Томагавк», было проведено в Тихом океане в среду по японскому времени. Корабль, оснащенный системой «Иджис», получил возможность запуска ракет «Томагавк» до марта. Его возвращение в порт Сасеба на юго-западе Японии запланировано примерно на сентябрь. Министерство отмечает, что ракеты «Томагавк» американского производства являются частью потенциала Японии по нанесению ответных ударов. Дальность полета этих ракет составляет около 1600 километров. Министерство планирует закупить до 400 таких ракет на сумму около 169,4 миллиарда йен к марту 2028 года. Оно, вероятно, модифицирует еще 7 кораблей, оснащенных системой «Иджис», чтобы сделать их способными запускать ракеты «Томагавк». В марте министерство приступило к развертыванию ракет увеличенной дальности на базе сухопутных сил самообороны в юго-западной префектуре Кумамото, а также в центральной префектуре Сидзуока, как части потенциала нанесения ответных ударов. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей, загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian или загрузите мобильное приложение NHK World Japan. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 31 июля в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В доме престарелых, в пострадавшем от землетрясения японском городе Уки, не хватает подгузников и других принадлежностей. Курс иены резко вырос на фоне спекуляций о валютных интервенциях. Премьер-министр Японии объявила о плане снизить потребительский налог на продукты питания до 1%. Перейдем к подробностям. В доме престарелых в префектуре Кумамото на юго-западе Японии сообщают о нехватке подгузников и других необходимых принадлежностей после сильного землетрясения, произошедшего во вторник. В этом учреждении в городе Уки префектуры Кумамото никто не пострадал в результате землетрясения интенсивностью 7 по японской сейсмической шкале. Однако после землетрясения около 60 постояльцев этого объекта проводят время вместе в зале, где нет риска падения на них каких-либо предметов. В настоящее время дом престарелых использует запасы и питьевую воду, которую доставляют автоцистерны. Поскольку водопровод по-прежнему отключен, а вода из колодцев стала мутной после землетрясения. В четверг поставщик подгузников и туалетной бумаги в городе сообщил учреждению, что вынужден прекратить поставки из-за землетрясения. Предприятие заявило, что подгузники могут закончиться уже в субботу. В рамках соглашения с городом этот дом престарелых принял около 30 эвакуированных из-за землетрясения, но пока не получил гуманитарную помощь от местных властей. Работница торгового центра, серьезно пострадавшего в результате взрыва после сильного землетрясения в префектуре Кумамото, рассказала, что взрыв прогремел примерно через 2 минуты после того, как она покинула здание. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в этой юго-западной японской префектуре около 16:30 во вторник. Работница магазина в возрасте 20 с лишним лет рассказала, что персонал торгового центра Ион Молл Кумамото эвакуировал посетителей после подземных толчков. По ее словам, около 17-15 люди, по всей видимости, сотрудники компании-оператора торгового центра, говорили посетителям оставаться на улице или идти домой. Работница сообщила, что сотрудникам торгового центра разрешили объединиться в группы с коллегами по магазинам и вернуться в здание, чтобы забрать ключи от домов и автомобилей. Поэтому она вернулась в свой магазин на 2-м этаже в группе из 6 человек около 17:20. На фотографии, которую она сделала в тот момент внутри торгового центра, видно, что его пол залит водой из системы пожаротушения. Женщина отметила, что также сфотографировала лестницу в 17:43, когда эвакуировалась со своими вещами. Работница рассказала, что покинула здание через центральный северный выход и примерно через 2 минуты услышала что-то похожее на подземный гул и увидела, как в ее сторону устремляется поток, как будто пепла. Она сказала, что сразу же бросилась бежать, но ее с головы до ног покрыло чем-то белым. Ни она, ни сотрудники, с которыми она эвакуировалась, не пострадали. Сотрудница отметила, что не чувствовала запаха газа. Она добавила, что, по-видимому, не слышала, чтобы звучал сигнал тревоги об утечке газа, но помнит, что сработала система пожаротушения. На торгах в Нью-Йорке в четверг курс японской валюты по отношению к доллару укрепился, ненадолго поднявшись до верхней границы диапазона 157 йен за доллар. Усиливаются предположения о вмешательстве японских властей в валютный рынок. Рост составил около 5 йен, и курс йены достиг самого высокого уровня примерно за 2,5 месяца. В последние недели доллар рос из-за роста фьючерсов на американскую сырую нефть, вызванного напряженностью в отношениях с Ираном. Его также подстегнули ожидания дальнейшего повышения учетных ставок Федеральной резервной системы США. Японские власти и Банк Японии осуществили вмешательство в валютный рынок в апреле и мае.
они потратили более 11 триллионов йен на покупку японской валюты и продажу доллара. Премьер-министр Японии Такаичи Санай объявила о планах правительства снизить потребительский налог на продукты питания до 1%. Изменение вступит в силу с начала следующего финансового года и будет действовать в течение 2 лет. Такаичи выступила перед журналистами в четверг. Она сказала: «Прежде всего, чтобы все группы населения получили выгоду от снижения налоговой нагрузки, ставка потребительского налога на продукты питания и напитки будет снижена до 1% на 2-летний период, начиная с апреля 2027 года». Такаичи добавила, что правительство также планирует предоставить льготы лицам с низким и средним уровнем дохода. Она сказала, что эта дополнительная мера фактически сведет к нулю их налоговое бремя. Она заявила, что правительство будет добиваться общественной поддержки этой политики. В настоящее время ставка потребительского налога в Японии составляет 10%, но для продуктов питания и напитков она немного ниже – 8%. Министерство обороны Японии сообщило, что один из эсминцев морских сил самообороны провел первое в истории страны испытание крылатой ракеты «Томагавк» с боевым зарядом. Это знаковое событие произошло на фоне стремительных шагов Токио по укреплению оборонного потенциала. По данным министерства, испытание, в ходе которого было подтверждено, что эсминец «Чоукай» морских сил самообороны Японии способен запускать ракеты «Томагавк», было проведено в Тихом океане в среду по японскому времени. Корабль, оснащенный системой «Иджис», получил возможность запуска ракет «Томагавк» до марта. Его возвращение в порт Сасебо на юго-западе Японии запланировано примерно на сентябрь. Министерство отмечает, что ракеты «Томагавк» американского производства являются частью потенциала Японии по нанесению ответных ударов. Дальность полета этих ракет составляет около 1600 километров. Министерство планирует закупить до 400 таких ракет на сумму около 169,4 миллиарда йен к марту 2028 года. Оно, вероятно, модифицирует еще 7 кораблей, оснащенных системой «Иджис», чтобы сделать их способными запускать ракеты «Томагавк». В марте министерство приступило к развертыванию ракет увеличенной дальности на базе сухопутных сил самообороны в юго-западной префектуре Кумамото, а также в центральной префектуре Сидзуока, как части потенциала нанесения ответных ударов. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей, загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian или загрузите мобильное приложение NHK World Japan. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии, уроки японского языка, у микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 22-й урок. Мы начнем изучать, как предложить кому-то сделать что-то вместе. Во второй части урока мы поговорим о Хоккайдо, популярном туристическом месте на севере Японии.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия и Кайто Там путешествует по Саппоро, городу на Хоккайдо. Друзья приехали на снежный фестиваль. Прямо перед ними огромная скульптура в виде замка. Повсюду большие группы туристов.
0: Давайте послушаем диалог 22-го урока.
2: Сугой! Там, мите, мите!
3: きれいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。きれいですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Увидев огромную скульптуру в виде замка, Мия восклицает, обращаясь к Там.
2: Сугой!
0: Потрясающе!
2: Там, мите, мите!
0: Там, смотри, смотри!
1: Там тоже впечатлена. Она отвечает.
3: Огидесне!
0: Ого, какая огромная!
3: Хажимете мимаста!
0: Впервые вижу что-то подобное.
1: Глядя на скульптуру, Кайто говорит.
4: Доятте цкуттан даро!
0: Интересно, как ее делали.
1: Там говорит.
3: きれいですね.
0: Красиво.
3: みんなで写真を撮りましょう.
0: Давайте сфотографируемся вместе.
1: Мия поддерживает предложение.
2: いいね.
0: Отличная идея. Снежный фестиваль в Саппоро проводится ежегодно в феврале. Здесь можно увидеть примерно пару сотен разных скульптур из снега и изо льда. Некоторые достигают высоту 15 метров.
1: Создание таких скульптур – огромный труд.
0: Мастера устанавливают строительные леса и используют краны, чтобы уложить снег. Затем они выпиливают формы каждой скульптуры, тщательно работая над деталями.
1: Весь процесс создания скульптур от подготовки до завершения занимает несколько месяцев. Это стоит увидеть.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Давайте сфотографируемся». Запомните структуру этой фразы и сможете предлагать кому-то сделать что-то вместе. Вот что значат слова в этой фразе. Сясин – это фотография. Сясин о торимасёу означает «давайте сфотографируемся». Главный пункт сегодняшнего урока. Чтобы предложить кому-то присоединиться к вашему действию, замените «мас» в «мас-форме» глагола на «масёу». В нашей ключевой фразе «сясин о тору» глагол – это «тору», а «мас-форма» этого глагола звучит как «торимас». Поэтому после изменения получается «торимасёу».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: «Торимасёу». 写真を撮りましょう. 写真を撮りましょう.
0: А теперь давайте послушаем диалог, в котором женщина приглашает подругу зайти в магазин.
6: この店に入りましょう.
3: いいですね.
0: Вот что означают фразы этого диалога.
6: この店に入りましょう.
1: Давай зайдем в этот магазин.
0: Кономисе означает «это кафе» или «этот магазин». А частица «ни» после фразы указывает направление и относится к глаголу «зайти» – «хаиру». Масс-форма «хаиру» – это «хайримас», а после изменения получается «хайримасёу».
3: いいですね.
1: Хорошая идея.
0: Собеседница соглашается. «И» означает «хороший», помните? Des в конце предложения делает фразу более вежливой. Ne в самом конце фразы указывает на согласие.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: Хайримашоу. Коно мисе ни хайримашоу. Коно мисе ни хайримашоу.
0: Давайте попрактикуемся. Представьте, что вы хотите сказать. Давайте зайдем в башню с часами. Одну из достопримечательностей Саппоро. Башня с часами – это...
5: Токедай. Токедай.
0: Зайти. Ику в масс-форме будет...
5: Икимас. Икимас.

0: Попробуйте.
1: ちょっと休みましょう。
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она произнесла ее, когда увидела снежную скульптуру. Это лишь одно слово, но оно очень полезное.
2: Сугой.
0: Сугой означает потрясающе, великолепно. Можете использовать это слово, когда хотите выразить удивление или восхищение.
3: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
2: Сугой.
0: Послушайте сегодняшний диалог еще раз.
2: Сугой. Там, мите, мите.
4: Окидесне. Ажимете минашта.
5: До я те цкуттандаро.
4: Кире десне. Минна де шашин о торимашо.
2: Ине.
3: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы поговорим о Хоккайдо, одном из самых популярных туристических направлений Японии.
0: Хоккайдо – самая северная префектура Японии. Это родина просторных равнин, болотистых местностей, сказочно красивых озер и природных горячих источников. Туристов привлекают эти удивительные пейзажи. В отличие от остальных регионов Японии, на Хоккайдо нет сезона дождей, а летом прохладно. Это придает дополнительную привлекательность региону.
3: А куда там лучше всего отправиться?
0: Очень популярны лавандовые поля Фурано. В июле покрываются цветами огромные равнинные поля, превращаясь в обширный ковер светло-фиолетового цвета.
3: Как красиво!
0: Очень! А в Сиретоко, территории, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО, можно увидеть бесчисленное множество диких животных. Например, белок и лис, которые живут там в естественных условиях. Если вы отправитесь в организованный тур, то сможете увидеть и китов, и даже диких бурых медведей.
3: Но зимой на Хоккайдо наверняка очень холодно.
0: Да, холодно. Выпадает много снега, а температура воздуха опускается ниже нуля, но благодаря этому можно посмотреть на снежные фестивали и заняться зимними видами спорта. В зоопарке Асахияма в городе Асахикава можно увидеть, как пингвины гуськом ходят по снегу.
3: Очень хочу посмотреть.
0: А еда на Хоккайдо просто великолепная. Не только морепродукты. Среди самых популярных – рамен и блюда из баранины. Также префектура славится свежими овощами и фруктами. Здесь можно попробовать дыню юбари, кукурузу, картофель. Надеемся, когда-нибудь вы посетите Хоккайдо. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
3: На следующем уроке там, вернувшись в Токио, пойдет в необычное кафе. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 31 июля в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В доме престарелых, в пострадавшем от землетрясения японском городе Уки, не хватает подгузников и других принадлежностей. Курс йены резко вырос на фоне спекуляций о валютных интервенциях. Премьер-министр Японии объявила о плане снизить потребительский налог на продукты питания до 1%. Перейдем к подробностям. В доме престарелых в префектуре Кумамото на юго-западе Японии сообщают о нехватке подгузников и других необходимых принадлежностей после сильного землетрясения, произошедшего во вторник. В этом учреждении в городе Уки префектуры Кумамото никто не пострадал в результате землетрясения интенсивностью 7 по японской сейсмической шкале. Однако после землетрясения около 60 постояльцев этого объекта проводят время вместе в зале, где нет риска падения на них каких-либо предметов. В настоящее время дом престарелых использует запасы и питьевую воду, которую доставляют автоцистерны. Поскольку водопровод по-прежнему отключен, а вода из колодцев стала мутной после землетрясения. В четверг поставщик подгузников и туалетной бумаги в городе сообщил учреждению, что вынужден прекратить поставки из-за землетрясения. Предприятие заявило, что подгузники могут закончиться уже в субботу. В рамках соглашения с городом этот дом престарелых принял около 30 эвакуированных из-за землетрясения, но пока не получил гуманитарную помощь от местных властей. Работница торгового центра, серьезно пострадавшего в результате взрыва после сильного землетрясения в префектуре Кумамото, рассказала, что взрыв прогремел примерно через 2 минуты после того, как она покинула здание. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в этой юго-западной японской префектуре около 16:30 во вторник. Работница магазина в возрасте 20 с лишним лет рассказала, что персонал торгового центра Ион Молл Кумамото эвакуировал посетителей после подземных толчков. По ее словам, около 17:15 люди, по всей видимости, сотрудники компании-оператора торгового центра, говорили посетителям оставаться на улице или идти домой. Работница сообщила, что сотрудникам торгового центра разрешили объединиться в группы с коллегами по магазинам и вернуться в здание, чтобы забрать ключи от домов и автомобилей. Поэтому она вернулась в свой магазин на 2-м этаже в группе из 6 человек около 17:20. На фотографии, которую она сделала в тот момент внутри торгового центра, видно, что его пол залит водой из системы пожаротушения. Женщина отметила, что также сфотографировала лестницу в 17:43, когда эвакуировалась со своими вещами. Работница рассказала, что покинула здание через центральный северный выход и примерно через 2 минуты услышала что-то похожее на подземный гул и увидела, как в ее сторону устремляется поток, как будто пепла. Она сказала, что сразу же бросилась бежать, но ее с головы до ног покрыло чем-то белым. Ни она, ни сотрудники, с которыми она эвакуировалась, не пострадали. Сотрудница отметила, что не чувствовала запаха газа. Она добавила, что, по-видимому, не слышала, чтобы звучал сигнал тревоги об утечке газа, но помнит, что сработала система пожаротушения. На торгах в Нью-Йорке в четверг курс японской валюты по отношению к доллару укрепился, ненадолго поднявшись до верхней границы диапазона 157 йен за доллар. Усиливаются предположения о вмешательстве японских властей в валютный рынок. Рост составил около 5 йен, и курс йены достиг самого высокого уровня примерно за 2,5 месяца. В последние недели доллар рос из-за роста фьючерсов на американскую сырую нефть, вызванного напряженностью в отношениях с Ираном. Его также подстегнули ожидания дальнейшего повышения учетных ставок Федеральной резервной системы США. Японские власти и Банк Японии осуществили вмешательство в валютный рынок в апреле и мае.
они потратили более 11 триллионов йен на покупку японской валюты и продажу доллара. Премьер-министр Японии Такаичи Санае объявила о планах правительства снизить потребительский налог на продукты питания до 1%. Изменение вступит в силу с начала следующего финансового года и будет действовать в течение 2 лет.

22 лет. Такаичи выступила перед журналистами в четверг. Она сказала: «Прежде всего, чтобы все группы населения получили выгоду от снижения налоговой нагрузки, ставка потребительского налога на продукты питания и напитки будет снижена до 1% на двухлетний период, начиная с апреля 2027 года». Такаичи добавила, что правительство также планирует предоставить льготы лицам с низким и средним уровнем дохода. Она сказала, что эта дополнительная мера фактически сведет к нулю их налоговое бремя. Она заявила, что правительство будет добиваться общественной поддержки этой политики. В настоящее время ставка потребительского налога в Японии составляет 10%. Но для продуктов питания и напитков она немного ниже – 8%. Министерство обороны Японии сообщило, что один из эсминцев морских сил самообороны провел первое в истории страны испытание крылатой ракеты «Томагавк» с боевым зарядом. Это знаковое событие произошло на фоне стремительных шагов Токио по укреплению оборонного потенциала. По данным министерства, испытание, в ходе которого было подтверждено, что эсминец «Чоукай» морских сил самообороны Японии способен запускать ракеты «Томагавк», было проведено в Тихом океане в среду по японскому времени. Корабль, оснащенный системой «Иджис», получил возможность запуска ракет «Томагавк» до марта. Его возвращение в порт Сасеба на юго-западе Японии запланировано примерно на сентябрь. Министерство отмечает, что ракеты «Томагавк» американского производства являются частью потенциала Японии по нанесению ответных ударов. Дальность полета этих ракет составляет около 1600 километров. Министерство планирует закупить до 400 таких ракет на сумму около 169,4 миллиарда йен к марту 2028 года. Оно, вероятно, модифицирует еще 7 кораблей, оснащенных системой «Иджис», чтобы сделать их способными запускать ракеты «Томагавк». В марте министерство приступило к развертыванию ракет увеличенной дальности на базе сухопутных сил самообороны в юго-западной префектуре Кумамото, а также в центральной префектуре Сидзуока, как части потенциала нанесения ответных ударов. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей, загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian или загрузите мобильное приложение NHK World Japan. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии, уроки японского языка, у микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 22-й урок. Мы начнем изучать, как предложить кому-то сделать что-то вместе. Во второй части урока мы поговорим о Хоккайдо, популярном туристическом месте на севере Японии.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия и Кайто Там путешествует по Саппоро, городу на Хоккайдо. Друзья приехали на снежный фестиваль. Прямо перед ними огромная скульптура в виде замка. Повсюду большие группы туристов.
0: Давайте послушаем диалог 22-го урока.
2: Сугой! Там, мите, мите!
3: きれいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。きれいですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Увидев огромную скульптуру в виде замка, Мия восклицает, обращаясь к Там.
2: Сугой!
0: Потрясающе!
2: Там, мите, мите!
0: Там, смотри, смотри!
1: Там тоже впечатлена. Она отвечает.
3: Огкий десне!
0: Ого, какая огромная!
3: Хажимете мимаста!
0: Впервые вижу что-то подобное.
1: Глядя на скульптуру, Кайто говорит.
4: До ятте цкуттан даро!
0: Интересно, как ее делали?
1: Там говорит.
3: Кирэдесне!
0: Красиво!
3: Миннаде шашин о торимашо!
0: Давайте сфотографируемся вместе.
1: Мия поддерживает предложение.
2: Ине!
0: Отличная идея! Снежный фестиваль в Саппоро проводится ежегодно в феврале. Здесь можно увидеть примерно пару сотен разных скульптур из снега и изо льда. Некоторые достигают высоту 15 метров.
1: Создание таких скульптур – огромный труд.
0: Мастера устанавливают строительные леса и используют краны, чтобы уложить снег. Затем они выпиливают формы каждой скульптуры, тщательно работая над деталями.
1: Весь процесс создания скульптур от подготовки до завершения занимает несколько месяцев. Это стоит увидеть.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Давайте сфотографируемся». Запомните структуру этой фразы и сможете предлагать кому-то сделать что-то вместе. Вот что значат слова в этой фразе. «Сясин» – это фотография. «Сясин о торимасёу» означает «давайте сфотографируемся». Главный пункт сегодняшнего урока. Чтобы предложить кому-то присоединиться к вашему действию, замените «мас» в «мас-форме» глагола на «масёу». В нашей ключевой фразе «сясин о тору» глагол – это «тору», а «мас-форма» этого глагола звучит как «торимас». Поэтому после изменения получается «торимасёу».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: «Торимасёу».
0: А теперь давайте послушаем диалог, в котором женщина приглашает подругу зайти в магазин. Вот что означают фразы этого диалога.
1: Давай зайдем в этот магазин.
0: Кономисе означает «это кафе» или «этот магазин». А частица «ни» после фразы указывает направление и относится к глаголу «зайти» – «хаиру». Мас-форма «хаиру» – это «хайримас», а после изменения получается «хайримасёу».
3: いいですね.
1: Хорошая идея.
0: Собеседница соглашается. «И» означает «хороший», помните? des в конце предложения делает фразу более вежливой. Ne в самом конце фразы указывает на согласие.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: Хайримашоу. Коно мисе ни хайримашоу. Коно мисе ни хайримашоу.
0: Давайте попрактикуемся. Представьте, что вы хотите сказать: «Давайте зайдем в башню с часами». Одну из достопримечательностей Саппоро. Башня с часами – это…
5: Токедай. Токедай.
0: Зайти, ику, в масс-форме будет…
5: Икимас. Икимас.
0: Попробуйте.
4: Токедай ни икимашо. Токедай ни икимашо.
0: А теперь попробуйте сказать, что вы устали после прогулки. Как вы скажете: давайте немного отдохнем. Немного – это…
5: Чотто. Чотто.
0: Отдыхать ясуму в масс-форме – это…
5: Ясумимас. Ясумимас.
0: Попробуйте.
4: Чотто ясумимашо. Чотто ясумимашо.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она произнесла ее, когда увидела снежную скульптуру. Это лишь одно слово, но оно очень полезное.
2: Сугой.
0: Сугой означает потрясающе, великолепно. Можете использовать это слово, когда хотите выразить удивление или восхищение.
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
5: Сугой.
0: Послушайте сегодняшний диалог еще раз.
2: Сугой. Там, мите, мите.
3: Окей, десне. Хажимете мимашта.
4: До ятте цукуттан даро.
3: Кирей десне. Минна де шашин о торимашо.
2: Ии не. Мия но травелу гайдо.
1: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы поговорим о Хоккайдо, одном из самых популярных туристических направлений Японии.
0: Хоккайдо – самая северная префектура Японии. Это родина просторных равнин, болотистых местностей, сказочно красивых озер и природных горячих источников. Туристов привлекают эти удивительные пейзажи. В отличие от остальных регионов Японии, на Хоккайдо нет сезона дождей, а летом прохладно. Это придает дополнительную привлекательность региону.
1: А куда там лучше всего отправиться?
0: Очень популярны лавандовые поля Фурано. В июле покрываются цветами огромные равнинные поля, превращаясь в обширный ковер светло-фиолетового цвета.
1: Как красиво!
0: Очень! А в Сиретоко, территории, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО, можно увидеть бесчисленное множество диких животных. Например, белок и лис, которые живут там в естественных условиях. Если вы отправитесь в организованный тур, то сможете увидеть и китов, и даже диких бурых медведей.
1: Но зимой на Хоккайдо наверняка очень холодно.
0: Да, холодно. Выпадает много снега, а температура воздуха опускается ниже нуля, но благодаря этому можно посмотреть на снежные фестивали и заняться зимними видами спорта. В зоопарке Асахияма в городе Асахикава можно увидеть, как пингвины гуськом ходят по снегу.
1: Очень хочу посмотреть.
0: А еда на Хоккайдо просто великолепная. Не только морепродукты. Среди самых популярных – рамен и блюда из баранины. Также префектура славится свежими овощами и фруктами. Здесь можно попробовать дыню юбари, кукурузу, картофель. Надеемся, когда-нибудь вы посетите Хоккайдо. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке там, вернувшись в Токио, пойдет в необычное кафе. Оставайтесь с нами!